0: pra. Я зову тебя, мама. Калин Гаконш.
1: По меня два места, чем он пантера. Тогдан вас, чем он пантера. По традиционной ностальгии.